начатку. Together we sing today. Будьте ближче, не стойте так далеко от микрофона. Едем. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Не скоро. Раз, раз, два, три.